0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Сайте за жур. Прихая. Антенін Summer Hits.
2: Say low. Я тут знаю, но